В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административный арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее и зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации и взыскании средств, возможно, только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. 69. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Радиопортал. Нас слышат все. Я не знаю.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
3: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта на терроризм против мирного населения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Накануне он отметил, что установление контроля над Константиновкой стало важным этапом освобождения всей территории ДНР. Также Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия по урегулированию на Украине. Войска России продвигаются в зоне СВО, идут планомерно. Видны конкретные результаты. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. За сутки нанесено поражение военным аэродромом противника. Ранее президент Путин и лидер Америки провели телефонный разговор. Дональд Трамп вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса. В России с августа повысят пенсии сразу нескольким категориям граждан. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров, а также бывших летчиков и шахтеров. Максимально за год работающему пенсионеру можно заработать не более 3 баллов, а стоимость 1 балла в этом году составляет 157 рублей. Это средняя цена. В итоге максимальная

0: 413 рублей. Все повышения происходят, повторю, автоматически. В России начал действовать новый ГОСТ на пивные напитки. Теперь в такой продукции устанавливается допустимое отклонение доли этилового спирта, рассказали в Росстандарте. ГОСТ на пивные напитки уточняет требования к физико-химическим показателям пивных напитков, включая показатели пенообразования, устанавливает допустимое технологическое отклонение объемной доли этилового спирта плюс-минус 0,5%, актуализирует требования к применению сахаросодержащего сырья и расширяет перечень допустимых фруктовых, овощных, зерновых и пряно-ароматических ингредиентов. Кроме того, теперь уточняются и требования к маркировке как фасованной продукции, так и продукции, реализуемой в розлив. Помимо этого, новый ГОСТ включает методики расчета пищевой ценности и определения объема пивных напитков. Настоящее оливковое масло нельзя определить по одному признаку – цвету, цене, горечи или красивой надписи «Extra Virgin» на бутылке. Смотреть нужно на происхождение продукта, запах, вкус и то, насколько понятна история конкретной партии. После открытия бутылки первое, на что стоит обратить внимание – это аромат, сообщает РИА Новости. Хорошее «Extra Virgin» должно пахнуть свежестью. Одно масло может напоминать траву, другое – зеленый миндаль, третье – яблоко, артишок или лист томата. Никакой одной обязательной ноты нет. Главное, чтобы запах был чистым, живым и естественным. При этом плохой знак – это запах старого жира, залежавшихся орехов, сырости подвала, уксуса, вина или металла. Натуральный продукт не должен пахнуть прогорклостью. У хорошего оливкового масла есть три стороны – это фруктовость, горечь и пикантность. Курс доллара на сегодня 6 июля 77.23. Курс евро 88 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административное арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее и зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет. Если скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации и взыскании средств, возможно, только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин указал на ложь Киева о реальном положении дел и ставку на эскалацию конфликта. Президент России отметил, после потери Константиновки главарь киевского режима разыграл традиционный спектакль, полностью отрицая факт взятия города российскими войсками. По словам Владимира Путина, точно такая же реакция следовала от него каждый раз при потере крупных населенных пунктов. Вместо признания реального положения дел на фронте, предваритель киевской хунты вновь прибег к отрицанию очевидного. Глава государства подчеркнул, для подкрепления своих выдумок и лживых заявлений противник может предпринять определенные вылазки диверсионно-террористического толка. Эксперты признают, ситуация на поле боя демонстрирует реальное превосходство российской армии над вооруженными силами Украины. Освобождение Константиновки является ключевым событием для освобождения всего Донбасса. Потеря Киевом данного города наглядно показывает реальное положение дел на фронте. Правительство объявило о запуске новой программы поддержки малого и среднего предпринимательства общим лимитом в 150 миллиардов рублей. Представители сектора смогут получить доступ к льготным средствам по ставке, равной ключевой. Предусмотрено, показатель автоматически будет корректироваться вслед за снижением ключа. Есть также возможность рефинансирования ранее полученных кредитов. Речь, в частности, идет о предпринимателях приоритетных отраслей, сферы обработки, IT, туризм, креативные секторы и других. Эксперты отмечают, подавляющее большинство малого и среднего предпринимательства в России – это микробизнес. Он, как правило, не собирается расти и расширяться. Кредиты, если и берет, то на покрытие кассового разрыва. Малый бизнес в рознице и сфере услуг отличается сравнительно низкой капиталоемкостью и в основном живет за счет собственных средств. Для него критична не ставка Центробанка, а уровень платежеспособного спроса населения. Российские банки вместе с регуляторами и антимонопольной службой разработали меморандум добросовестного информирования клиентов об условиях вкладов. Они договорились не акцентировать на своих сайтах внимание на максимальной процентной ставке без раскрытия условий ее получения и не скрывать менее привлекательные параметры с помощью визуальных приемов, а также автоматически не проставлять галочки в онлайн-калькуляторах для демонстрации завышенной выгоды. Кроме того, если ставки по вкладу

0: Правления позволяют быстро получить опыт и выстроить дальнейшую карьерную траекторию. Это влияет на выбор среди молодых специалистов. В целом же, молодых людей из поколения зумеров в настоящее время сложно вовлекать в трудовую деятельность из-за их специфических запросов, поскольку современная молодежь больше времени уделяет хобби личному пространству. Кроме того, представители данного поколения не склонны к переработкам. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников над российскими регионами. Вооруженные силы нашей страны ночью в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар. Поражены предприятия ВПК ТЭК в Киеве и области. Инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в Минобороны. Наши военные ударом герани поразили снабжавший ВСУ склад горюче-смазочных материалов в районе Запорожья. Ответ генсекретаря ООН Антонио Гутерреша на письмо главы МИДа России Сергея Лаврова с вопросами по провокации киевского режима в Буче – это издевательство и отписка, заявил постпред России при ООН Василий Небензи. Ранее в мае Лавров направил Гутерешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче. Как отметил Небензи, последний ответ генсека по Буче – это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка, просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации, сказал дипломат. В Минобороны России в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем России

один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Екатеринбурге в эти дни будет проходить промышленная выставка «Иннопром». Ожидается участие представителей 66 государств. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Главной темой выставки станет «Индустрия 360. Производство без границ». Сегодня первый день «Иннопрома». На этой выставке будут представлены, в частности, два новых двигателя внутреннего сгорания, современный бензиновый турбомотор для автомобилей и морская версия двигателя, используемого на автомобилях «Аурус». Участие в промышленной выставке примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Екатеринбурге запланирована его встреча с Михаилом Мишустиным. Мошенники предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет за так называемый организационный взнос. На первом этапе приемной кампании аферисты создают точные копии сайтов приемных комиссий.

0: определена официальными регламентами вуза и отражается в конкурсных списках на его верифицированном сайте. Курс доллара на сегодня 77.23, курс евро 88 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись Европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление Европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления Европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется по горячим следам, имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административный арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее, зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится. Так ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации, и взыскание средств возможно только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. 69. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: To get you out of my head.
1: Такую любовь никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минздрав планирует добавить в медицинские книжки новые сведения. Документ дополнит информацией о гражданстве и поле человека. Это следует из проекта приказа министерства. Медкнижка необходима для приема на работу по определенным специальностям. Оформление документа необходимо тем специалистам, работа которых напрямую связана с людьми, продуктами питания и водой. К ним относятся сотрудники общепита, учителя, вожатые, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие. Продолжение темы. Получить медицинские справки и заключения с 1 сентября этого года смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. А оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Он вступит в силу с сентября следующего года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр Кравцов отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. Мобильный интернет в России планируется ускорить с помощью искусственного интеллекта. Проект поправок Минцифры предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи. Это пишут «Известия». Российскими операторами связи уже реализованы пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями, которые демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20-30% и снижение задержек на 50%. Также обсуждается возможность применять искусственный интеллект для динамического управления радиочастотным спектром, автоматической оптимизации параметров базовых станций и предиктивного планирования нагрузки на сеть, в основном для развития перспективных сетей стандарта 5G и 6G. Препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии, создали российские ученые, сообщил онколог Андрей Каприн. Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где задача врачей заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей. Рассказал Каприн. Такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Сейчас препарат проходит необходимую экспертизу. Пока рано говорить о его широком применении, однако полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления, добавил Каприн. Курс доллара на сегодня 77.23, курс евро 88 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: огня. Теперь я иду, не глядя назад, и знаю, мой путь — это Божий взгляд.
1: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, российские войска обязательно освободят весь Донбасс. Ранее состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации и его американского коллеги. По мнению главы российского государства, важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом вооруженных сил Украины, как Константиновка. Владимир Путин подчеркнул, как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, российская армия их обязательно возьмет. Президент обрисовал американскому лидеру реальное положение дел на поле боя, где российские войска наступают по всем направлениям. Владимир Путин обратил внимание своего визави, что европейские лидеры исходят из ложного восприятия общей ситуации. При этом президент России еще раз подчеркнул предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете принципиальных российских подходов. Россия усиливает курс на технологический суверенитет и серийный выпуск технологий. Несмотря на условия санкционного давления, в стране началась масштабная модернизация предприятий и строительство современных площадок. Общий объем инвестиций в основной капитал за последние 5 лет достиг 24 триллионов рублей, из которых значительная часть пришлась на прошлый год. Определяющий фактор суверенитета связан с внедрением отечественных систем проектирования и инженерного программного обеспечения. Чтобы ускорить переход на российский индустриальный софт, с текущего года запущен новый механизм поддержки, теперь предприятия могут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение. Россия планомерно укрепляет статус надежного поставщика высокотехнологичной продукции. В это непростое время по итогам прошлого года был увеличен ни сырьевой, ни энергетический экспорт более чем на 11%. Порог дохода, до превышения которого бизнес освобождается от уплаты НДС, остается на прежнем уровне в 20 миллионов рублей в год до 2029 года. Это следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным. До этого было предусмотрено снижение порога до 10 миллионов рублей к 2028 году. Данный механизм направлен на реальную поддержку субъектов малого бизнеса, который будет способствовать поддержанию занятости, формированию более предсказуемой деловой среды при учете максимально возможной текущей экономической и геополитической ситуации определенности, а также стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе, указывает автор документа. Россияне все чаще выбирают короткие поездки на выходные и ищут менее массовые направления с историей, природной и локальной атмосферы, а сами малые города со своей стороны развивают инфраструктуру, проводят фестивали, создают новые точки притяжения и так далее. Спрос на экскурсии в отдельных малых городах России за год увеличился в разы. Например, в Балтийске стало на 807% больше бронирований, в Манжуроке на 322%. Согласно данным по итогам июня нынешнего года, при этом отдых в небольших по населению местах остается заметно дешевле, чем в мегаполисах. Только одни экскурсии обходятся туристам почти на 30-40% дешевле, чем в крупных туристических центрах. Чаще всего россияне выбирают направление Золотого кольца и города рядом с Москвой и Петербургом. Среди лидеров по темпам роста – Кострома, Суздаль, Коломна, Тула и Рязань. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, российские войска обязательно освободят весь Донбасс. Ранее состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации и его американского коллеги. По мнению главы российского государства, важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом вооруженных сил Украины, как Константиновка. Владимир Путин подчеркнул, как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, российская армия их обязательно возьмет. Президент обрисовал американскому лидеру реальное положение дел на поле боя, где российские войска наступают по всем направлениям. Владимир Путин обратил внимание своего визави, что европейские лидеры исходят из ложного восприятия общей ситуации. При этом президент России еще раз подчеркнул предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете принципиальных российских подходов. Россия усиливает курс на технологический суверенитет и серийный выпуск технологий. Несмотря на условия санкционного давления, в стране началась масштабная модернизация предприятий и строительство современных площадок. Общий объем инвестиций в основной капитал за последние 5 лет достиг 24 триллионов рублей, из которых значительная часть пришлась на прошлый год. Определяющий фактор суверенитета связан с внедрением отечественных систем проектирования и инженерного программного обеспечения. Чтобы ускорить переход на российский индустриальный софт, с текущего года запущен новый механизм поддержки, теперь предприятия могут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение. Россия планомерно укрепляет статус надежного поставщика высокотехнологичной продукции. В это непростое время по итогам прошлого года был увеличен ни сырьевой, ни энергетический экспорт более чем на 11%. Порог дохода, до превышения которого бизнес освобождается от уплаты НДС, остается на прежнем уровне в 20 миллионов рублей в год до 2029 года. Это следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным. До этого было предусмотрено снижение порога до 10 миллионов рублей к 2028 году. Данный механизм направлен на реальную поддержку субъектов малого бизнеса, который будет способствовать поддержанию занятости, формированию более предсказуемой деловой среды при учете максимально возможной текущей экономической и геополитической ситуации определенности, а также стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе, указывает автор документа. Россияне все чаще выбирают короткие поездки на выходные и ищут менее массовые направления с историей, природной и локальной атмосферы, а сами малые города со своей стороны развивают инфраструктуру, проводят фестивали, создают новые точки притяжения и так далее. Спрос на экскурсии в отдельных малых городах России за год увеличился в разы. Например, в Балтийске стало на 807% больше бронирований, в Манжуроке на 322%. Согласно данным по итогам июня нынешнего года, при этом отдых в небольших по населению местах остается заметно дешевле, чем в мегаполисах. Только одни экскурсии обходятся туристам почти на 30-40% дешевле, чем в крупных туристических центрах. Чаще всего россияне выбирают направление Золотого кольца и города рядом с Москвой и Петербургом. Среди лидеров по темпам роста – Кострома, Суздаль, Коломна, Тула и Рязань. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

никотин, димит, белый дым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет, клочки.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Súbeme la radio.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись Европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление Европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданием. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления Европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административное. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее и зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации и взыскании средств, возможно, только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Моя игра. 98. Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Мою любовь к тебе не описать Москвой. Дороги ведут в Рим, а я к тебе само собой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Спасибо вам, что не верили в меня. Вы закалили, я вышел с огня. Теперь я иду, не глядя назад. И знаю, мой путь — это Божий взгляд.
1: Портал — это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
2: Радиопортал.

Внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, но друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снег.

движение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, а страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

целью, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наша.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.